0: Дальше, соедините вон.
1: Соедините вон. I see you, Kaiser. One, Kaiser, 2240.